0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ты мне разомнив, иса тапака лу, ты мандикель, ты тапака, ты мандикель, тапака, ты мандикель. Ты не вали фиту лапан, да кану рин цимаита фаула, не мича ва цели цирка пока рин, саре нам ли ули, са нан лав, со. Возо ом комплекс, со фила арам, бе фа миша, са ута ка минчо я, тка пока ут, ты сами фаула, не тал ли фиту лапан, да кану рин, со ве, амана ли пили стаж, па тимана ли ве, цираманту куня пин, бит, сесен, тарни, амнилана, amin'ny amahanan'lay olana ara telestage fa ijiroka poka zao nyfahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina lay malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: Аз тум ква ви?
1: Фалю вантена, уе. Нфалю вантена, де тина тау михити, уед ка самбат, фиена нулмбити. Фафалю вантена, цмана пиангарана, ампигу ка мами, ни самбараварана. Нифалю вантена, цтуса цмиату, яндандана вула вентилабату. Файзак нтена мтуи цмет ланаг, цярайк тус нуавн таранаг. Нфалю вантена, цфан мезантас, нтен нивайне сул тен гяс. Фафалю вантена, дирайн лайм тазан, ананда тамбун, илайф тен дразан. Нфалю вантена, цай тайтан завн, кайямбуния тена, ракуфа навнавн. Фафани тена тена, итувям няф, мяракам сайн, мяракам таф. Нфалю вантена, циент кес дукан, нифие вера тена, ума вита тукан. Фаевтун мар, тапа-тапа-кад, нуав пиренена, итера буннад. Нифалю вантена, цфан мезамбана, ниевта ваини, янзака калалан. Фафалю ватена, мвимбна, амратан, анаджанян тен, ваневарапатан. Нфалю ватена, цфита диавантеяка, наура камандайня, бамп деадеяк. Фафалю ватена, цянту кафатена, фафантатен ян, зайтин фиренена. Нфалю ватена, цве, еном цаку, ванива ока куса, мтунгян атфаку. Фафалю ватена, айтана туки, кан маруанис, нсамбата свуки. Нфалю ватена, цвула фафката на ивдяна нулла, усанда писандратан. Фафалю ватена, мтана фамаринан, итайзани ваока, цуане пиваринан. Нфалю ватена, цлаза вад байнгя. Мпелеза пел, канефа чан байнгя. Фафалю вантена, млаза не он чан. Цим сланге ланге, намила ран ранги. Изан ка изанги, нфалю вантена, не дин разан цик, снам нун тена. Не диран тампунц, не арета цистанги, намуизан не аренги, намуизан нен ранги. Анефа рачи занги, нфалю вантена, яйна цикетуна, фатов тя ватена, саи, кеми джуру, ядуан марна, мандра паатат, нтанджна утатарна. Дауан сай!
0: Шота тумбку ла, шота тумбку вави.

0: аз тук вави.
1: Рефа мянцы нулла нуна, ты мяса антикензая, арманам пьязя на тере кадетей там баук. Шикя, ты мануна на фитундран. Арзан мануна на фитундран заня, ты мяс. Фатмя от сеша кур. Фамяса, амфапансуна, армяса, няпандея на фитундран. Матетка, маена не баткян. Фаранис на нангана, арнис на такен тифана фойсантия, ранис волуане, колонель Микаэлла, Фаруан Малакас Мераменга, Арса Цикену Тенензан. Цисава Кнендан Зан, Цисава Канишну Тензан, Фазан Мазава, Арзан Том Татаран Тифиренти, Кадемано Ансован Цикеритарет, Цимай Статеранан, Фанвана, Симфана Возен и Том Тифиренти, Цмур Зан, Шарт Зан. Канев цикя, стукнем буадидям, завда ткну татера цик. Ар цикя, де манампи. Ар рефа манампи, де тена манамп марна. Нтерека фукацуан фоока, утан соита цик зоу.
0: Шота тумкула, шота тумкував.